Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О Иисус, отпусти нам наши